0: en commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Amerikaanse firma Transceptor Technology... приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».